весьма клепета. Зазвони уж рано, мить се всидит шепета. Стоп, шут, уж то пищ ради нищ, не шлевищ. Стоп, шут, уж то пищ, ать!